0: for Jake.
1: Come on.
0: Silent. but I prefer their non-monogamy.
1: Just one woman. Just one woman who is t'as regardé.
2: Ah oui, oui, non,
1: doublé la puissance électrique.
3: Чем ты питаешься?
4: На работе повар.